Лашо дестай тавем бахтале ромале шавале. А джесси параштуйте кудо значи о май лашо музикако програмо Радио Романо. Тайме консим туменца джессим о Адам Парно Шопе. А джесси кудо джескай бутанда тумен декаменте шунен. Музика, музика, тай пале бут музика. А джесси авламе романи музика анда унгро, чехо, тай анда словако. Ками маске джила, кели маске джила, тај джила кај джесси популярне машкар бут трне ром. Ангуле джили кај му каси наша демла, катар пат тај джипси прала.